0: can't take my mind.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,